0: 我们的沙发干的你 Angune shafa kande nye, sheshilu, arang amshitunje, kibu che de nye duygi. Yongduge,
1: hm? Yongdu, ranga shokwe mewa, tenkeer pa.
0: Rokbus chida.
1: Mahri, marani, nyeri sheja, lotun rugo warwa. Tu saadi, tenkeer su yuk shabe ina, arde mintu.
0: Арде мадине гюме канданг ангуне кале сивши кхаги миджи чиго нале кивче дени дюги мангуне кале кхаги
1: ёнга канда ра кале махаро чена кутэсине кемду чена сужуга жунда гёсинда чимма дёа гёсинда
0: мэсола
1: гудинда